0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Радио 100. 100% комфорта.
1: You've seen every sky, I don't show my skin.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир сегодня в 11:00 на ОТВ. «Урал-1» на сайте одинобл.тв. Для детей старше 16 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. С 1 июля в Челябинске изменится автобусный маршрут номер 50. Он переходит на регулируемый тариф. Вместо проспекта Ленина автобусы поедут по первой пятилетке труда Российской и братьев Кашириных. На северо-западе маршрут пройдет по Новоградскому проспекту до Пригородного. Это сократит время в пути между северо-востоком и северо-западом и добавит транспорт в новые микрорайоны. По будням будут ходить 18 автобусов с интервалом 10-15 минут, по выходным 12 с интервалом в 15 минут. В Челябинской области появились первые выпускники, набравшие 200 баллов по ЕГЭ. Губернатор Алексей Текслер поздравил школьников, их учителей и родителей в своем канале в МАКС. Даниил Салимов из 80-й гимназии Челябинска показал высшие результаты по русскому языку и литературе. Илья Бурашников из областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей набрал 100 баллов по русскому и химии. Русский язык сдавали 4 июня, это обязательный экзамен. В нем участвовали более 14 тысяч выпускников области. Каждый третий челябинец предпочитает сам ходить в гости, а каждый пятый избегает приема друзей или родственников. Выяснили аналитики Level Group. 40% горожан испытывают стресс от несогласованных визитов. Среди основных причин негостеприимства – отсутствие приватной комнаты, резкая смена режима сна, занятая ванная по утрам, а также сдвиг планов и нарушение личных границ. О погоде. В Челябинске сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы до 12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир сегодня в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте одинобл.тв. Для детей старше 16 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир сегодня в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио 100». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратится к депутатам законодательного собрания с традиционным ежегодным посланием. Это одно из ключевых политических событий года, в котором глава региона подводит итоги работы за прошедший год и обозначает приоритеты развития области на ближайшую перспективу. Прямая трансляция обращения начнется в 11 часов по местному времени. Посмотреть выступление главы региона можно на телеканалах ОТВ, Урал-1 и на сайте одинобл.тв в разделе прямых эфиров. Южноуральские вузы готовы набрать около 25 тысяч первокурсников. Приемная кампания стартует уже в ближайшую субботу, 20 июня. Бюджетный набор составит 9600 человек, рассказал министр образования региона Виталий Литке. С учетом коммерческого набора высшие учебные заведения планируют принять на обучение около 25 тысяч студентов. При этом школьников, которые окончили 11 класс и сдают ЕГЭ, в этом году порядка 14 тысяч. В Магнитогорске появится новый дворец торжеств. Готовность объекта 90%. Строительство ведется на территории городского парка «Притяжение», пишет Южноуральская панорама. Дворец представляет собой двухэтажное здание в стиле неоклассицизма. Общая его площадь более 700 квадратных метров. Открытие дворца состоит в день металлурга. В рамках этого события будет проведена массовая регистрация брака. По мнению специалистов, это будет еще одна точка притяжения южноуральцев. О погоде. В Челябинске сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы до 12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске у Маши и Медведя появится спин-офф про трех медведей и более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby's. Студия Animacord анонсировала новый мультсериал «Маша и три медведя». Об этом сообщает Голливуд Репортер. В центре истории окажется Маша и три новых персонажа – старший медведь, средний медведь и младший медведь. Сюжет будет строиться вокруг тем семьи, родительства и заботы о ребенке. По словам коммерческого директора Animacord Магдалины Веремюк, авторы долго думали, какую историю рассказать после успеха «Маши и медведя». В итоге они обратились к сказке о Златовласке и трех медведях, а также к идее переосмысления фольклора для современных семей. Первый сезон будет строиться вокруг узнаваемых повседневных ситуаций, от укладывания спать и стрижек до ежедневных привычек и маленьких жизненных приключений. Авторы хотят через комедию показать детям, что просьбы родителей часто связаны с заботой, а не с желанием их ограничивать. Первый трейлер ожидается осенью, а выход «Маши и трех медведей» намечен на вторую половину следующего года.
0: Exclusive News.
1: Более 1000 рисунков модельера Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby's. Об этом сообщил Women's Via Daily. Торги пройдут в июле. Часть эскизов дизайнера продадут по отдельности, другие же соберут в коллекции и выставят на продажу пакетами. В каждый лот войдут от 4 до 12 работ. Это личные рисунки Карла, они не были переданы брендам, с которыми он работал. Магия здесь в том, что мы знаем, что он сам хранил их как создатель вплоть до своей смерти, отметил представитель Sotheby's Friends Пьер Матес. Помимо рисунков, на аукционе представят рабочие документы дизайнера, его гаджеты, несколько пар перчаток и даже садовые скамейки, созданные в 1920-х годах. Увидеть лоты можно будет в парижском офисе Sotheby's на выставке. Стартовая цена на все предметы составит 1 евро, однако ожидается, что итоговая цена будет высока. Особенно перспективными считаются раскрашенные вручную иллюстрации, политические шаржи и портреты Жака де Бошера, близкого друга Карла.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир сегодня в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер – «Радио 100». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Авария произошла на аэродроме Вихрево, уточнила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В результате ЧП погибли два человека. Ошибка пилотирования могла стать причиной трагедии. По факту случившегося проводится проверка. Владимир Путин высоко оценил отношения России и Турции, назвав их развитие по восходящей. По его словам, основной вклад в это вносит позиция президента Турции Реджепа Эрдогана. Российский лидер также отметил, что контакты стали дружескими и наполнены новым содержанием. Министерство просвещения подвело итоги основного периода ЕГЭ. 5263 человека набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. Еще у 154 участников по 200 баллов. Обработка материалов идет с опережением графика. Основной период начался 1 июня. Первые результаты поступили 13-го. 16 июня Анзор Музаев сообщил о небольшом росте средних баллов по всем предметам. Тревоги по качеству подготовки не подтвердились. Отказ в зачислении в 10 класс может быть превышением полномочий директора школы, заявил судебный юрист Клим Лихачев. По его словам, отчисление ребенка при наличии заявления о продолжении обучения и сдаче ОГЭ из-за отсутствия общеобразовательных классов незаконно. Он рекомендует добиваться организации общеобразовательных классов. Если в школе планируется только профильные, эту просьбу нужно указать в заявлении о продолжении обучения. При активной позиции родителей вопрос можно решить без суда. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Dead. Реклама на радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир сегодня в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
2: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Том Холланд подтвердил, что женился на Зендае, и Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира. Том Холланд в интервью Esquire впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Зендаей. Еще в марте на красной дорожке премии Actor Awards стилист Зендаи Лоу Роуч сообщил, что торжество уже состоялось, но СМИ его пропустили. После этого в социальных сетях начали появляться сгенерированные и снимки с актерами якобы с праздника. Холланд отметил, что когда фото увидела его бабушка, то подумала, что ее не пригласили на свадьбу. Человек-паук уточнил, что на торжестве присутствовали все члены его семьи, но не стал раскрывать подробности. Том также добавил, что Зендая очень важна для него. В нашей профессии бывают очень стрессовые ситуации. И очень приятно иметь прочные отношения, которые проверены временем. Я нашел свою вторую половинку. Она моя лучшая подруга, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, когда нахожусь с ней. Я никогда раньше не чувствовал такой поддержки и безопасности, как сейчас, сообщил Том. Зендая и Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук. Возвращение домой».
0: Exclusive News.
1: Аргентинский футболист Лионель Месси выбился в лидеры по забитым голам на чемпионатах мира. Сейчас количество забитых мячей составляет 16. Об этом сообщается на сайте Международной Федерации Футбола. После матча Франции с Сенегалом, в котором Мбаппе побил рекорд Месси по забитым голам, состоялась игра сборной Аргентины и Алжира. Встреча закончилась со счетом 3-0. Нападающий и капитан команды Лионель Месси забил все 3 гола, тем самым обновив таблицу лидеров. Он занял первое место среди бомбардиров, когда-либо выступавших на чемпионатах мира. Теперь на его счету 16 забитых мячей. Добавим, 38-летний Лионель Месси установил еще один рекорд. Он стал первым в истории футболистом, который сыграл в 6 чемпионатах мира.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: 5-5-00. Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир сегодня в 11:00 на ОТВ. Урал-1. На сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Власти Челябинска обсудили с жильцами дома на улице Сулимова, 94Б, судьбу пятиэтажки. Вчера с крыши обрушились бетонные плиты. Представители госжилинспекции и прокуратуры рекомендовали собственникам срочно провести собрание. Нужно сменить управляющую компанию и добиться переноса капремонта на более ранние сроки. Начальник жилищной инспекции Ирина Настенко подчеркнула, важно фиксировать все факты бездействия управляющей компании документально. Отмечу, что инцидент вызвал широкий резонанс, и сейчас надзорные органы проводят детальную проверку состояния здания. На Южном Урале ветераны СВО с инвалидностью получают спортивные протезы благодаря координаторам фонда «Защитники Отечества». Помощь включает получение современного оборудования и адаптацию к повседневной жизни. История Игоря Акулинушкина. После ранения он вернулся в Магнитогорск, получил адаптивную одежду и спортивный протез. Оформление заняло 14 дней, протез эластичный и удобный для ходьбы и бега. Программа распространяется и на действующих военнослужащих с тяжелыми ранениями, которые решили продолжать службу, а также на ветеранов боевых действий, участвовавших в отражении вторжения на территориях субъектов Российской Федерации. Все 8 гостиниц Челябинского межвузовского кампуса подготовят к заселению до 1 сентября. По словам регионального министра образования Виталия Литки, 3400 мест в них займут совершеннолетние студенты, аспиранты и преподаватели. Лица младше 18 лет, проживание здесь недоступно из-за законов. Министр добавил, что кампус предлагает полноценный гостиничный сервис с уборкой номеров, прачечной и круглосуточным ресепшеном. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир сегодня в 11:00

0: очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске у Маши и Медведя появится спин-офф про трех медведей и более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby's. Студия Animacord анонсировала новый мультсериал «Маша и три медведя». Об этом сообщает Голливуд Репортер. В центре истории окажется Маша и три новых персонажа – старший медведь, средний медведь и младший медведь. Сюжет будет строиться вокруг тем семьи, родительства и заботы о ребенке. По словам коммерческого директора Animacord Магдалины Веремюк, авторы долго думали, какую историю рассказать после успеха «Маши и медведя». В итоге они обратились к сказке о Златовласке и трех медведях, а также к идее переосмысления фольклора для современных семей. Первый сезон будет строиться вокруг узнаваемых повседневных ситуаций, от укладывания спать и стрижек до ежедневных привычек и маленьких жизненных приключений. Авторы хотят через комедию показать детям, что просьбы родителей часто связаны с заботой, а не с желанием их ограничивать. Первый трейлер ожидается осенью, а выход «Маши и трех медведей» намечен на вторую половину следующего года.
0: Exclusive News.
1: Более 1000 рисунков модельера Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby's. Об этом сообщил Women's Via Daily. Торги пройдут в июле. Часть эскизов дизайнера продадут по отдельности, другие же соберут в коллекции и выставят на продажу пакетами. В каждый лот войдут от 4 до 12 работ. Это личные рисунки Карла, они не были переданы брендам, с которыми он работал. Магия здесь в том, что мы знаем, что он сам хранил их как создатель вплоть до своей смерти, отметил представитель Sotheby's Friends Пьер Матес. Помимо рисунков, на аукционе представят рабочие документы дизайнера, его гаджеты, несколько пар перчаток и даже садовые скамейки, созданные в 1920-х годах. Увидеть лоты можно будет в парижском офисе Sotheby's на выставке. Стартовая цена на все предметы составит 1 евро, однако ожидается, что итоговая цена будет высока. Особенно перспективными считаются раскрашенные вручную иллюстрации, политические шаржи и портреты Жака де Бошера, близкого друга Карла.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцам, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: If God had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада разделяют вину за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, поскольку отказались осудить действия Киева. Соответствующий пост спикер парламента опубликовал в своих социальных сетях. В Госдуме предложили раз в 2 года оплачивать учителям и медикам проезд к месту отдыха, чтобы привлечь новые кадры в эти сферы. Напомню, сейчас дефицит учителей начальных классов в стране превышает 100 тысяч человек, а дефицит врачей – более 23 тысяч специалистов. Сборная Англии победила Хорватию в первом матче чемпионата мира 2026 со счетом 4-2. Под руководством Томаса Тухеля англичане набрали 3 очка и возглавили таблицу группы L. Следующий матч 23 июня против Ганы. Перед турниром издания Daily Mail и The Guardian сообщили о краже бутс Гарри Кейна и Джуда Беллингема, а также официальных мячей и тренировочного оборудования. По подозрению задержаны 2. Американские исследователи фиксируют вспышку опасного паразитарного заболевания печени, вызываемого ленточными червями. Как сообщает издание Daily Mail, паразит переносится койотами и лисицами и угрожает смертельным исходом. Врачи связывают распространение инфекции с вырубкой лесов, из-за которой дикие звери все чаще заходят в города. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни. Яркие концертные номера. Национальная борьба куреш и творческие материалы.

0: нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
1: 0+.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100% комфорта.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Том Холланд подтвердил, что женился на Зендае, и Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира. Том Холланд в интервью Esquire впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Зендаей. Еще в марте на красной дорожке премии Actor Awards стилист Зендаи Лоу Роуч сообщил, что торжество уже состоялось, но СМИ его пропустили. После этого в социальных сетях начали появляться сгенерированные и снимки с актерами якобы с праздника. Холланд отметил, что когда фото увидела его бабушка, то подумала, что ее не пригласили на свадьбу. Человек-паук уточнил, что на торжестве присутствовали все члены его семьи, но не стал раскрывать подробности. Том также добавил, что Зендая очень важна для него. В нашей профессии бывают очень стрессовые ситуации. И очень приятно иметь прочные отношения, которые проверены временем. Я нашел свою вторую половинку. Она моя лучшая подруга, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, когда нахожусь с ней. Я никогда раньше не чувствовал такой поддержки и безопасности, как сейчас, сообщил Том. Зендая и Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук. Возвращение домой».
0: Exclusive News.
1: Аргентинский футболист Лионель Месси выбился в лидеры по забитым голам на чемпионатах мира. Сейчас количество забитых мячей составляет 16. Об этом сообщается на сайте Международной Федерации Футбола. После матча Франции с Сенегалом, в котором Мбаппе побил рекорд Месси по забитым голам, состоялась игра сборной Аргентины и Алжира. Встреча закончилась со счетом 3-0. Нападающий и капитан команды Лионель Месси забил все 3 гола, тем самым обновив таблицу лидеров. Он занял первое место среди бомбардиров, когда-либо выступавших на чемпионатах мира. Теперь на его счету 16 забитых мячей. Добавим, 38-летний Лионель Месси установил еще один рекорд. Он стал первым в истории футболистом, который сыграл в 6 чемпионатах мира.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В аэропорту Челябинска задерживается вылет 10 рейсов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сургут и Баку. Самая длительная задержка зафиксирована на рейсе авиакомпании «Россия» в Сочи. Вылет перенесли более чем на сутки. Причиной сбоя в расписании стали временные ограничения на прием самолетов в Сочи накануне. Сейчас курортная авиагавань работает в обычном режиме. В эти выходные в музее-заповеднике Аркаим пройдет фестиваль «Ветер времени», приуроченный к летнему солнцестоянию. С 19 по 21 июня гостей ждут кинопоказы под открытым небом, творческие мастерские по созданию кирпичей и работе с глиной, а также интуитивная живопись и гвоздестояние. Программу дополнит этнопоказ мод, выступления фолк-групп и экскурсии-перформансы по укрепленному поселению Аркаим. Возрастное ограничение проекта 12+. В Челябинске построены первые 500 метров тоннелей метротрама. Сейчас два проходческих комплекса «Полина» и «Мария» работают на глубине под улицей Елькина. Несмотря на сложные скальные грунты, строители вошли в плановый график. Запуск первой линии ожидается в 2027 году. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске у Маши и Медведя появится спин-офф про трех медведей и более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby's. Студия Animacord анонсировала новый мультсериал «Маша и три медведя». Об этом сообщает Голливуд Репортер. В центре истории окажется Маша и три новых персонажа – старший медведь, средний медведь и младший медведь. Сюжет будет строиться вокруг тем семьи, родительства и заботы о ребенке. По словам коммерческого директора Animacord Магдалины Веремюк, авторы долго думали, какую историю рассказать после успеха «Маши и медведя». В итоге они обратились к сказке о Златовласке и трех медведях, а также к идее переосмысления фольклора для современных семей. Первый сезон будет строиться вокруг узнаваемых повседневных ситуаций, от укладывания спать и стрижек до ежедневных привычек и маленьких жизненных приключений. Авторы хотят через комедию показать детям, что просьбы родителей часто связаны с заботой, а не с желанием их ограничивать. Первый трейлер ожидается осенью, а выход «Маши и трех медведей» намечен на вторую половину следующего года.
0: Exclusive News.
1: Более 1000 рисунков модельера Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby's. Об этом сообщил Women's Via Daily. Торги пройдут в июле. Часть эскизов дизайнера продадут по отдельности, другие же соберут в коллекции и выставят на продажу пакетами. В каждый лот войдут от 4 до 12 работ. Это личные рисунки Карла, они не были переданы брендам, с которыми он работал. Магия здесь в том, что мы знаем, что он сам хранил их как создатель вплоть до своей смерти, отметил представитель Sotheby's Friends Пьер Матес. Помимо рисунков, на аукционе представят рабочие документы дизайнера, его гаджеты, несколько пар перчаток и даже садовые скамейки, созданные в 1920-х годах. Увидеть лоты можно будет в парижском офисе Sotheby's на выставке. Стартовая цена на все предметы составит 1 евро, однако ожидается, что итоговая цена будет высока. Особенно перспективными считаются раскрашенные вручную иллюстрации, политические шаржи и портреты Жака де Бошера, близкого друга Карла.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. НАТО не участвует в попытках Евросоюза установить контакт с Россией. Об этом заявил генсекретарь Альянса Марк Рютте, отметив, что эта дискуссия чисто европейская. Ранее СМИ сообщили о нескольких телефонных звонках из офиса главы Евросовета Антонио Кошты в Москву, но ничего серьезного не обсуждалось. В Оренбурге к 18 годам колонии строгого режима приговорили 60-летнего серийного убийцу. В Следственном комитете сообщили, что в период с 2005 по 2008 годы житель Бугуруслана лишил жизни 6 женщин, нападая на них в лесополосе. Раскрыть преступление почти 20-летней давности помогла ДНК-экспертиза. Выделенный с тел жертв генотип совпал с данными подозреваемого. Мужчину задержали в Саратовской области, где он скрывался все эти годы и успел обзавестись семьей. Так называемые «молчаливые звонки» часто используются мошенниками как первый этап обмана. Как сообщил депутат Государственной Думы Антон Немкин, с помощью таких вызовов злоумышленники проверяют, активна ли сим-карта и отвечает ли абонент на незнакомые номера. В дальнейшем по этим базам мошенники совершают уже прицельные звонки, например, от имени банков или госуслуг. Парламентарии советуют не перезванивать на подобные номера, блокировать их и использовать защитные спам-фильтры. Компания Apple повысит цены на свою технику из-за подорожания микросхем памяти. Об этом заявил гендиректор корпорации Тим Кук. Эксперты объясняют дефицит комплектующих ростом индустрии искусственного интеллекта и прогнозируют рост цен у других мировых брендов электроники. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с

0: 72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

B&B Чикитита. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио Стол. В Челябинске 13:21. Я у Лидии всех приветствую. Ну что, друзья, на календаре четверг, 18 июня. Жара сегодня царит в Челябинске. Синоптики обещают нам шикарную погоду, да, плюс 27 градусов. Правда, чтобы сильно не расслаблялись, в прогнозе стоит небольшой дождь, но, возможно, он нас просто слегка освежит. Поэтому наслаждаемся погодой, солнцем и, конечно же, отличной музыкой, которая звучит на Радио Стол. В мировом бестселлере Энди Вильямса услышим «We've Only Just Begun», а прямо сейчас Келли Кларксон «Lighthouse».

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Майкл Фрэнкс, «One Day in Saint-Tropez» на радио «Сто». Ну что ж, друзья, надеюсь, что композиция помогла вам перенестись на 5 минут на знаменитый курорт на Лазурном берегу Франции, на живописные пляжи и погрузиться в беззаботную отпускную атмосферу. Ну а теперь возвращаемся обратно в наш любимый город Челябинск и продолжаем слушать музыку. «Аха» у нас прозвучит прямо сейчас с композицией «Take on Me», а после небольшой рекламы будет шикарный дуэт Милен Фармер и Стинг «Stolen Car».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер – «Радио 100». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Майкл Джексон, Stranger in Moscow на Радио 100. Почти 2 часа дня в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» Ванда Саунас прозвучит с композицией «Аруанда», а сразу после в эфир выйдут региональные новости.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер поручил провести ревизию всех жилых домов области, оставшихся без управляющих компаний. С таким заявлением он выступил в ходе ежегодного обращения к законодательному собранию. По словам главы региона, речь идет преимущественно о ветхом фонде, жители которого годами остаются без коммунального обслуживания. Текслер потребовал от государственной жилищной инспекции и местных властей закрепить за каждым таким объектом управляющую компанию. Контролировать процесс администрация региона намерена вместе с силовиками. В Челябинской области аграрии четвертый год подряд собирают рекордные урожаи зерна. Об этом сегодня в своем обращении к депутатам Заксобрания сообщил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что отрасль стала высокотехнологичной благодаря цифровизации и умному земледелию. В прошлом году регион собрал рекордные за три десятилетия 2 миллиона 400 тысяч тонн зернового урожая. В этом сезоне область удерживает планку и уже лидирует по объемам ярового сева в Уральском федеральном округе. Челябинск должен стать главной площадкой робототехники в России. Свое мнение губернатор Алексей Текслер высказал в ежегодном обращении к законодательному собранию. Он отметил рост предприятий, внедрение технологий и поддержку на государственном уровне, что создает все условия для лидерства региона. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Жасмин Томпсон, Take Me to Church. Это была рубрика «Кавер Виль» на Радио 100. Челябинске 14:17. Ну что же, сегодня в нашей группе ВКонтакте мы вновь дарим вам подарки. На этот раз пригласительные билеты на спектакль «Продавец дождя», который состоится уже завтра в Театре драмы имени Наума Орлова. Героиня истории давно убедила себя, что недостойна счастья, чудес в жизни не бывает, а значит и ждать уже больше нечего. Но все изменило внезапное появление таинственного незнакомца. Друзья, если описание понравилось, то заходите в группу, ищите пост, он закреплен на стене, читайте условия и ждите, когда в эфире я задам вам вопрос. Если успеете правильно ответить на него первым под постом в группе, то билеты ваши. Давайте так. Вопрос будет озвучен мной ровно через час. Ну а пока вернемся к музыке. В мировом бестселлере «Така» у нас прозвучит «Putting on the Ritz». А сейчас

0: Maroon 5, Wake Up Call на радио 100, 14:35 в Челябинске. Друзья, в этом часе у нас будет рубрика Language Time. Каждую неделю ее ведущая Маша Полевщикова выбирает одну композицию на иностранном языке, для вас ее переводит и рассказывает, о чем песня. Сегодня это будет композиция One of Us от Joan Osborne. А я хочу напомнить о том, что все выпуски рубрики вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Мы выкладываем их, во-первых, на стене, а во-вторых, сохраняем в разделе подкасты. Там же вы можете послушать в записи многие наши рубрики и программы. Возможно, они вам очень нравятся, но не всегда успеваете застать их в эфире. Ну и, кстати говоря, чуть ранее я вам сказала о том, что в нашей группе ВКонтакте сегодня мы дарим пригласительные билеты в театр драмы, и уже менее чем через час в эфире я задам вопрос, ответив на который вы сможете пойти на спектакль. Поэтому не переключайтесь, вдруг сегодня удача улыбнется именно вам. Из музыки у нас сейчас рубрика «Summertime», а в ней Анна Карам.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцам, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: You've got had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Шакира звучит на радио 100. А мы завершаем еще один музыкальный час. Челябинске почти 15:00. И в рубрике «Люкс Тайм» будем слушать «Клаб де Белугас». Это прекрасный день, называется композиция «It's a beautiful day».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали, по последним данным, 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил МАКС губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, тушение пожаров и ликвидация последствий атаки продолжаются. Экстренные оперативные службы работают в усиленном режиме. Необходимая поддержка будет оказана каждому, кого затронула атака, подчеркнул губернатор. Более 170 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в Москву и из нее отменили сегодня из-за ограничений полетов. Это следует из данных онлайн-табло «Аэрофлота». Среди отмененных более 80 рейсов из Москвы и более 90 в направлении столицы. В статусе задержанных более 50 и 60 соответственно. На данный момент в Шереметьево, Внуково и Домодедово сняли ограничения, ранее введенные из-за атаки беспилотников. Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными ведомствами. Изменение финского законодательства по ядерному оружию приведет к эскалации напряженности в регионе и деградации ситуации с безопасностью, заявили РИА Новости в российском посольстве в Хельсинки. Москва будет исходить из того, что ядерное оружие может появиться в Финляндии в любой момент, отметили дипломаты. Финский парламент в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Добыча нефти в государствах Персидского залива, вероятно, восстановится к октябрю после завершения конфликта из-за Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По оценкам экспертов, сейчас через Ормузский пролив проходит около 1 300 000 баррелей нефти и нефтепродуктов в день. К концу июля показатель увеличится на 13 миллионов баррелей. При этом, как отмечают эксперты, объемы перевозок через пролив даже после полного восстановления добычи не будут превышать 70% от довоенного уровня, поскольку за время конфликта производители нашли альтернативные способы транспортировки нефти и нефтепродуктов. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла. Завтра днем до плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио 100». Без возрастных ограничений.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Наташа Бедингфилд звучит на радио 100. Ну что, друзья, час назад я обещала подарить кому-то из вас пригласительные билеты на спектакль «Продавец дождя». Он состоится уже завтра в 18:30 в Театре драмы имени Наума Орлова. Вся информация по поводу постановки и условий участия есть у нас в группе ВКонтакте, пост закреплен на стене, самый первый. Предлагаю вам уже сейчас туда зайти, этот пост найти, а теперь внимательно слушайте вопрос, который я вам задам. Он будет касаться истории нашего Челябинского театра драмы. С 28 сентября в далеком 1921 году Челябинский драматический театр начал работать постоянно в здании, которое носило очень интересное название. Во время революционных событий это был штаб большевиков. Так вот вопрос, как называлось это здание? Ваши варианты ответа пишите под постом в группе ВКонтакте. Если успеете первым, то билеты ваши. Желаю удачи. А мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере «Beatles» у нас прозвучат с композицией «Yesterday», а в «Кавервилле» сейчас с Марсело Мангабейра «Give it to me».
1: «Кавервилль» на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Бобі Колдвелл і Джек Сплеш звучать у нас на радіо. Breaking Up називалась композиція. А ми йдемо далі. В Челябинську 15.33. Друзі, у нас в цьому часі буде звучати дуже цікава рубрика, яка називається «Лето, діти, книги». Вона дебютувала у нас 1 июня. І ми вирішили її не тільки продовжити, но и сделать более основательным. Во-первых, дети рассказывают о том, какие книги им нравится читать. Кроме того, мы попросили специалистов публичной библиотеки рассказать более подробно об авторах этих книг и их содержании. Получилось очень интересно. Если у вас есть дети, то после этой рубрики вы сможете принести и подарить им новые увлекательные книги. Рубрика будет звучать в эфире в 15.45. Ну а прямо сейчас музыка, Пинк Мартини, а чуть позже Эрос Рамазотти услышим.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Здравствуйте, меня зовут Мила, мне 7 лет. Сегодня я хочу рассказать о своей любимой книжке. Она называется «Каталина и пурпурный лист». Написал ее Крис Ридинг. Мне книжка понравилась про Каталину, потому что в ней много смешных моментов. У Каталины есть коллекция. Она покупает обувь, а один башмак она отправляет в коллекцию, другой башмак она одевает на ногу. И у нее всегда не одинаковая обувь. Ну, там есть картинки про блокнот Каталины, и там нарисованы зебры, которые бегали по зебре, дорожной зебре, и сурикаты, которые вылезали из люков. Я бы хотела оказаться в книжке и познакомиться с Каталиной. Я бы с ней играла и с мистером Монро. Я бы спросила, что она любит есть. Ну, может, она ест мороженое, которое я тоже люблю. Желаю всем прочитать эту книжку, потому что она учит детей расследовать.
2: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Пономарева, заведующая сектором абонемент публичной библиотеки. Сегодня мы поговорим с вами о книге британского писателя и иллюстратора Криса Риддла. В нашей стране этот автор больше известен как иллюстратор. В его копилке уже более 150 проиллюстрированных книг. Он работал с такими известными авторами, как Джоан Роулинг, «Сказки Барда Бидля», Пола Стюарта, «Воздушные пираты», Нила Геймана, «От. Ледяные великаны». Его рисунками украшены книга Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» и «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Но Крис Риддл не только рисует, он и сам пишет детские книги. Знакомьтесь, Каталина и пурпурный лис. Это четвертая книга о девочке по имени Каталина. Стильная, умная и немного чудаковатая история о дружбе и любопытстве. Книга о том, что чудеса окружают нас повсюду. Нужно лишь уметь их замечать. Главная героиня – самостоятельная, неординарная, смелая и очаровательная девочка. Вместе с ней живет маленький, волосатый друг неизвестной породы – мистер Монро. Квартира наполнена диковинными вещами, которые из разных стран в большом количестве присылают. Девочки, родители, путешественники. «Разве может ребенок жить совсем один?» – спросите вы. На самом деле у нее довольно много помощников. Ну а пока родители колесят по миру, их дочь ведет интересную и насыщенную жизнь. Устраивает званый ужин, а пока готовится к нему, с ней происходит нечто удивительное. У девочки появляются новые друзья. Например, загадочный пурпурный лис, который живет в очень необычном месте – в мусорном баке. Боже мой, опять могут воскликнуть наши родители. Разве можно найти друзей в таком месте? Не спешите делать неправильные выводы, дорогие мамы и папы. Вы же не знаете всей истории. Это хороший друг, добрый и мягкий. У него есть важная миссия. Он дает выброшенным вещам вторую жизнь. И это очень важно, учитывая, какое количество мусора выбрасывается сегодня. А еще он любит путешествовать по ночному городу и помогает увидеть много интересного в обычных вещах. Оказывается, глубокой ночью пешеходные переходы превращаются в бегущие стада зебр. А каким душевным поэтом оказалась помощница лиса, малиновая лисица? Она так стесняется своего таланта, что делится своими стихотворениями, развешивая их на фонарные столбы, не подписывая. А каким прекрасным собеседником для нашей героини становится девочка Мира из книжного магазина. Все эти знакомства принесли Каталине немало неожиданных поворотов и новых впечатлений. Книга подойдет для ребят 8-12 лет и взрослым. В общем, всем, кто любит неспешный темп повествования, спокойную атмосферу и интересные детали. Если вы любите отгадывать ребусы и рисунки, похожие на комиксы, вам и вашим детям будет интересно.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Да, Straits Ticket to Heaven на радио 100. Почти 4 часа в южноуральской столице. Далее рубрика Lux Time завершит этот музыкальный час, а в ней Нина Симон прозвучит Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области учредят новую должность председателя правительства. Об этом решении объявил глава региона Алексей Текслер во время обращения к депутатам ЗАГС Собрания. Этот пост сконцентрирует на себе текущие вопросы: исполнение принятого бюджета, реализацию утвержденных государственных программ и организацию выполнения поручений губернатора. Алексей Текслер пояснил, что такое разделение позволит усилить внимание к управленческим процессам. Для реализации изменений потребуется внести поправки в устав области. Алексей Текслер анонсировал масштабную реформу социальной сферы региона. Главным нововведением станет так называемый социальный навигатор – инструмент, который должен упорядочить действующие меры поддержки и сделать их понятными для каждого жителя. Сегодня помощь из областного бюджета получает 1 миллион 200 тысяч южноуральцев. Ожидается, что навигатор позволит жителям быстро ориентироваться в доступных льготах, выплатах и услугах, а чиновникам работать по единым правилам. Благодаря высоким темпам развития туристической отрасли и инфраструктуры, Южный Урал сегодня привлекает на отдых туристов со всей страны. Сообщил губернатор в ходе своего обращения к депутатам Заксобрания. В области создали сеть «Экотроп», расширили номерной фонд, идет работа по созданию единого маршрута, который объединит горнолыжные курорты региона. Введена в эксплуатацию автодорога на Таганае, начато строительство дороги к нацпарку Зигальга. В планах инвесторов реализовать крупные проекты на озерах Увельды, Тургаяк и Еловая. Также последние годы регион развивает событийный туризм. Здесь проводятся всероссийские фестивали, ярмарки и гастротуры. О погоде на пятницу. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни. Яркие концертные номера. Национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио 100». Без возрастных ограничений.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: I don't call, 'cause I'm scared that you think you're on my mind. Guess you are, but I want you to think I'm doing fine. And I know I'm not in love, but I struggle with letting you.

0: and I'm here all by myself on Bitter Street. Депресна звучит на радио 100 в Челябинске 16:13. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. Ну что, друзья, не рассказывала вам еще о погоде, которая нас ждет в ближайшие дни. Исправляюсь. Давайте посмотрим, что нам обещают синоптики. Завтра шикарно, никаких осадков. Днем плюс 25. В субботу также и плюс 27 днем. А вот в воскресенье опять синоптики прогнозируют дожди, причем на протяжении всего дня. Но температура воздуха не опустится, будет также комфортно до плюс 25. Ну и сегодня шикарнейшая погода царит, поэтому продолжаем наслаждаться летом и, конечно же, музыкой в мировом бестселлере Перри Комо «For the Good Times». А прямо сейчас кавер на композицию «Because I Love You».
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: My TLC с композицией «Реквием» звучат на радио 100. Челябинске 16:36. Интересные новости для вас я нашла. Прослушивание песен в жанре русского рока увеличилось аж в 5 раз. Резкий рост интереса к этой категории наблюдается с 1 апреля. Звание рок-столицы получил Санкт-Петербург, а наиболее востребованной группой там стали «Король и Шут». Серебро у кино, бронза досталась группе «Сплин». Екатеринбург – следующая точка на карте русского рока. Там часто слушают Агату Кристи, на втором месте группа Наутилус Помпилиус, а на третьем смысловые галлюцинации. Ну и Москва замыкает топ-3 рейтинга самых рокерских городов. Лидер по прослушиваниям там Ария, за ней расположились Браво, Крематорий, Несчастный случай и Парк Горького. Ну а теперь вернемся к музыке «Высшие пробы» и в рубрике «Summertime» Herbie Hancock у нас прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит. Папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Paris, France, Transit. Сувенир из Рио называется композиция. В Челябинске почти 5 вечера. В завершении часа уже по традиции рубрика Lux Time звучит на радио 100. В ней Jazz Amour 8 No Sunshine.
1: Lux Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Участники саммита Россия-АСЕАН подписали Казанскую декларацию. Документ опубликован на сайте Кремля. Стороны одобрили комплексный план реализации стратегического партнерства до 2030 года и договорились сотрудничать в сферах безопасности, энергетики, искусственного интеллекта и других областях. Среди ключевых сфер сотрудничества отмечаются также торговля и инвестиции, туризм, транспорт, сельское хозяйство и цифровизация. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Напомню, в АСЕАН входит Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа и другие страны. Всего 11 государств. Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь дипведомства Руслан Воронков. Новицкому вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на автобус в Брянской области, перевозивший детей, которая произошла накануне. До украинской стороны довели информацию о гибели гражданки республики, а также шестерых пострадавших, среди которых пятеро детей. У некоторых тяжелые ранения. Массовых задержек выплат продавцам на Wildberries нет. Средства перечисляются в соответствии с графиком и условиями оферты, заявили ТАСС в объединенной компании Wildberries и РУС. Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование сообщило, что Wildberries увеличил срок расчета с селлерами. За год доля сталкивающихся с задержками продавцов возросла до 76%. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили предоставить право на социальный налоговый вычет за консультации психолога не из медицинской организации. По их словам, действующее регулирование не учитывает, что многие граждане обращаются за психологической поддержкой к психологам-консультантам, работающим у ИП или в качестве физлиц. Авторы законопроекта считают, что его принятие повысит доступность консультационной психологической помощи и поддержит развитие легального рынка услуг психологов. О погоде на завтра. В пятницу в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эми Вайнхаус, Рехаб на Радио 100. Продолжаем наш музыкальный четверг. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. И, как всегда, исключительно хиты радуют вас своим звучанием 24 часа в сутки. Надеюсь, вам все нравится. Делайте звук комфортным и продолжайте слушать музыку высшей пробы. В ближайшие 10 минут в мировом бестселлере Билли Джоэл будет «Uptown Girl», а в Кавервилле Карла Бруни «Enjoy the Silence».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Enrique Iglesias, Lost Inside Your Love на радио Стол. Челябинске 17:33. Ну что, друзья, сегодня день пикника. 18 июня каждого года отмечается этот праздник. Мне кажется, все обстоятельства благоволят, чтобы его отметить сегодня, устроить пикник на свежем воздухе. Можно сразу после работы, сразу где-нибудь в ближайшем уютном сквере расположиться. К тому же сегодня день клубники, это к разговору о пикнике, и Всемирный день гармонии. Все эти праздники можно объединить в один и замечательно провести вечер. Ну и, конечно же, не забывайте про музыку, она звучит для вас на радио. Радио 124/7. И прямо сейчас рубрика «Summertime», в которой Лиза Оно.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФ Каихи». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Garden, I knew I loved you на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Сейчас в нашем эфире Nat King Cole прозвучит Let's Face the Music and Dance, а сразу после встречайте Антона Образцова с актуальными новостями региона.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Законодательное собрание Челябинской области совместно с экономическим блоком правительства продолжит оперативно корректировать налоговые инструменты и преференции. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер в ежегодном обращении к депутатам. Заместитель председателя ЗАГС собрания, вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Илли выделил эту тему как одну из основных. Также главный вектор – системная интеграция интересов жителей, развитие технологического суверенитета и укрепление мер социальной поддержки. Губернатор Алексей Текслер в обращении к депутатам отметил лидирующую позицию Южного Урала в развитии промышленной робототехники в стране. Особое внимание он уделил мерам поддержки промпредприятий. Глава регионального министерства промышленности Михаил Кнауп рассказал о запуске новых программ по роботизации и цифровизации, которые добавятся искусственный интеллект. Новые направления будут поддерживать также через региональный фонд развития промышленности. Речь о выдаче льготных займов на внедрение в производство современных цифровых решений и технологий ИИ. Южноуральцы могут предложить проекты по развитию своего региона и страны в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Инициативы принимаются в 5 направлениях – социальное, кадровое, технологическое, предпринимательское и экологическое. Мероприятие проводится в 6-й раз. За это время в нем приняли участие представители всех регионов России, а также 45 стран мира. Срок подачи заявок продлили, их будут принимать на официальном сайте форума до 25 июня, а самые перспективные идеи представят в финале 22-23 июля. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Бруно Марс, Андерсон Пак и Silk Sonic с композицией «Skate» на волне 100. Ну что, друзья, нравится мне этот момент. Акцентирую на нем внимание. Когда рабочий день завершен, я с удовольствием вас с этим событием поздравляю. К тому же завтра долгожданная пятница. Ну и кроме того, вас ждет сегодня прекраснейший вечер, настоящий теплый июньский. Поэтому надеюсь, что вы с удовольствием его проведете. Ну а я, Улидеева, продолжаю вас радовать хорошей музыкой. В этом часе Джо Дассен у нас будет звучать в мировом бестселлере. А в рубрике «Кавервилль» прямо сейчас Карен Суза «Every Breath You Take».
1: «Кавервилль» на радио 100.

0: Maroon 5, Sugar на радио 100, Челябинске, 18.34. Друзья, рассказываю, где можно слушать музыку высшей пробы, если нет радиоприемника поблизости. Вариантов несколько, выбирайте, какой вам больше нравится. На сайте музыка звучит, radio100fm.ru. Кроме того, там есть плейлист, если вдруг вам в эфире понравилась та или иная композиция, а название не запомнили, то в плейлисте все указано вплоть до секунд. Вбивайте примерное время, дату, и вся информация будет у вас перед глазами. Кроме того, музыка высшей пробы звучит в нашей группе во ВКонтакте и в умной колонке. Прямо сейчас рубрика «Summertime», а в ней донати.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни. Яркие концертные номера. Национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер – «Радио 100». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сэм Смит, I'm not the only one на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра. Желаю вам хорошего завершения этого четверга. Отдыхайте, наслаждайтесь погодой и музыкой высшей пробы. Сейчас Beat & Sweet у нас прозвучат в рубрике «Люкс Тайм» с композицией «A Moment».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Обращение Алексея Текслера к депутатам ЗАГС Собрания показало четкий курс на устойчивое развитие региона. Об этом заявил президент Южноуральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев. Роботизация и искусственный интеллект становятся двигателями эффективности, но без устойчивого человеческого капитала эти преимущества не будут реализованы в полном объеме. Необходимы системные меры по обучению, переподготовке рабочих, обновлению инфраструктуры и поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы регион сохранял свою конкурентоспособность и темпы роста, отметил он. Челябинская область продолжает занимать важное место в национальной промышленности. Здесь формируются проекты, которые двигают страну вперед через модернизацию производств, экспорт и инновации. В Челябинской области назначили нового первого замминистра ЖКХ, им стал Андрей Кузнецов. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер. До назначения Андрей Кузнецов возглавлял Управление капитального строительства администрации Челябинска. Ранее руководил учреждением «Челябстрой-заказчик». В новой должности его ждет испытательный срок в 3 месяца. Центр сердечно-сосудистой хирургии Челябинской областной клинической больницы вошел в десятку лучших в России. Об этом было заявлено в ежегодном докладе президента Российского общества сосудистых хирургов, академика РАН Юрия Белова, на международной конференции «Сосудистая хирургия будущего». За год хирурги центра выполнили около 1% от общего количества реконструктивных сосудистых операций, проведенных в России, и провели 52 гибридные операции на магистральных и периферических сосудах. Это лучший показатель во всем Уральском федеральном округе. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил

0: проблем. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что обратится в ООН и ОБСЕ в связи с атаками Украины на Москву и Подмосковье в четверг. Она отметила, что столичный регион пережил одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили около 194 БПЛА. В Подмосковье, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек, среди них двое детей. В ближайшую пятницу представители США и Ирана проведут в Швейцарии первый раунд прямых переговоров. По данным источников телеканала Аль-Араби, стороны собираются рассмотреть политические и правовые вопросы, касающиеся ядерной программы Исламской Республики. Также будут обсуждаться меры по снятию санкций с Ирана. Кроме того, планируется затронуть вопросы, связанные с Ливаном и деятельностью движения Хизбалла. Предполагается, что встречи могут состояться в Цюрихе. В Белгородской области задержали 15 человек за дистанционные хищения. Сумма ущерба составила свыше 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники были задействованы в схеме, организованной украинскими колл-центрами. Зарубежные аферисты звонили россиянам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. С использованием методов социальной инженерии они под различными предлогами убеждали потерпевших передавать им свои сбережения. В Британии тысячелетний дуб, связанный с легендой о Робин Гуде, погиб. Точная причина неизвестна, но ей мог способствовать наплыв туристов, начавшийся еще в викторианскую эпоху. Люди утрамбовывали землю вокруг дерева, что стало мешать дождевой воде проникать к его корням, пишут СМИ. Старший управляющий заповедника заявила, что дуб майора останется в сердце Шерфордского леса как место для обитания диких животных и природный памятник для посетителей. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.